В ритме города. В ритме края. В ритме города. В ритме края.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Всем доброе утро, друзья. 17 июня, среда на календаре. Время поймать волну позитива вместе с Олей Мишовой и прокатиться до вечера. Желаю всем удачного дня и начинаем программу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: С утра пораньше прикол прочитал. Если мужчина храпит, значит ему снится, что он котик и его гладят. Друзья, всем доброго утра, среда на календаре. Значит, половина пути пройдена. Идеальный день, чтобы ускориться. Желаю всем удачи, давайте делать громче. Давайте будить соседей. Давайте говорить друг другу доброе утро. Заходите в мой канал в Макс, мой личный канал в Макс. Называется Эдуард Кузнецов, группа третьего шоу в ВК называется Соль Лями Шоу. Также читаю ваши сообщения, которые вы пишете по официальному каналом радиостанции через приложение Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и через официальную группу во ВКонтакте. Всем доброго утра, говорю я. Ну как там? Как погода? В Перми солнечно сегодня, друзья, прекрасно. И с утра такое по-настоящему летнее уже настроение, чего и всем желаю. Я так понимаю, что в Пермском крае у нас точно такая же ситуация. Ольга всем продуктивного дня желает. Спасибо большое. Читаю я сообщение из канала в Макс, Эдуард Кузнецов, Сережа, Пермь. Доброе утро, Зося и Анюсь. Привет, по традиции. На улице погода супер. Ну, а я про что? На улице. Ого, наконец-то летняя такая настоящая атмосфера. Всем Сергей желает хорошего настроения. Спасибо огромное. Продолжаем путешествовать по городам, которые в настоящий момент слушают Солями Шоу. Илеть 22, днем 23. Нина, привет, доброе утро. Также хорошего дня с пожеланиями летнего настроения. Ну и, друзья, сегодня еще и, помимо всего прочего, Всемирный день крокодила. Крокодайл. Такое опасное, на самом деле, животное, которое, не дай бог с ним встретиться, если он не в зоопарке. Поэтому, если вы видели крокодила, напишите, где последний раз видели крокодила. Я сомневаюсь, что вы встречались с ним где-то в живой природе, потому что в России крокодила в живой природе не водится. Да, но, по сути, в зоопарке. Или вот однажды я зашел в типографию, и смотрю, у них там прям аквариум стоит с небольшим маленьким крокодильчиком. И мне так его жаль стало в этот самый момент. Ну, крокодил должен жить на воле, на самом деле. Крокодил должен жить в естественной среде. Ну, какой аквариум для крокодила? Хотя, знаете, говорят, достаток — это когда в холле вашей квартиры стоит аквариум с бегемотами, и это совершенно не бросается в глаза. Может быть, в данном случае ради каких-то понтов это было сделано, я не знаю, я не спрашивал, но, тем не менее, да, вот эта история с крокодилом мне запомнилось. Ну, а Ольга наша из Красновишерска, привет, Красновишерск, крокодила видела в Казани в 19-м году. В 19-м году, и даже есть у Ольги фотография. Ну, правда, там крокодил, который из стены, из гипса сделан фактически, или из глины, но он такой, да, на фотографии. И я думаю, что живой тоже, если это какой-то крокодиловый остров, он там тоже был. 16 в Красновишерске, слабый дождь сегодня, смотрите-ка, с 10 до 12, но днем потеплеет, будет солнечно и до 24 градусов тепла. Спасибо огромное, от Ольги тоже пожелание, всем доброго утра. Ну что, друзья, начинаем программу, заходите, пишите еще раз все ваши комментарии, я с удовольствием читаю. Во-первых, мой личный канал у Макса, Эдуард Кузнецов, там утреннее приветствие у меня записано в видеоформате. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, еще раз заходите, подписывайтесь, через приложение можно написать, если слушаете, допустим, через приложение сейчас Радио Соль ФМ, телеграм-канал Соль ФМ, и через официальную группу во ВКонтакте, которая тоже называется, как ни странно, да, Соль ФМ. Всех на зарядку, друзья, приглашаю. Давайте взбодримся в эту летнюю среду.
0: На

Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения. Суксун на связи. Ирина, здрасте. Плюс 18, днем 24. Сегодня тоже дождики ожидаются в течение дня, но при этом переменная облачность. Ну, еще раз акцентирую внимание по вчерашнему дню, что в Пермском крае нынче погода такая. Вроде солнце светит, в какой-то момент может ветерок небольшой или большой налететь, гроза начаться или дождь, но он очень быстро проходит и все возвращается обратно в солнечную летнюю историю. Заходите, друзья, пишите, как дела, как просыпается. Еще раз с удовольствием читаю все ваши комментарии. Города наши вещания. Привет огромный в Соликамск, Красновишерск, в Чердынь, в Кудымкар, в Губаху, в Александровск, в Кизел, в Чусовой, в Лысьву, в Кунгур, в Чернушку. Нытва, доброе утро. Оса, Добрянка, Суксун, просыпаемся. Ребята, все, кто в интернете вместе с нами. Березники, которые скоро к нам присоединятся. Всем огромное-огромное

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Продолжаем программу, друзья. Сольное шоу продолжается. Всем еще раз желаю отличной среды. Давайте посмотрим, что вот у нас в новостях делается.
0: Однажды в России.
1: Так, в космосе нашли сахар, который ответит на вопросы о зарождении жизни. Я знал, что мы пришли из космоса. Ученые выяснили, что сахар для нашей ДНК прилетел из космоса, друзья мои. Вот такая интересная тема. Межзвездная среда в очередной раз подтвердила свою репутацию гигантской природной лаборатории, где синтезируются сложные органические соединения. И вот астрофизики из коллаборации радиотелескопов IRAM обнаружили в холодном газовом облаке молекулы эритрулозы, сахара, которая содержит 4 атома углерода. И это открытие может приблизить разгадку того, как на ранней Земле появились предшественники современных генетических молекул. Но мы помним, да, про этот первичный бульон, из которого все мы вышли. Так вот, оказывается, из космоса прилетела эта цепочка сахарная и потихонечку начала наращиваться. А далее читаю. В результате прямого слияния двух углеродных фрагментов на поверхности ледяных пылевых зерен под воздействием космических лучей. Ну, вот такая еще одна, друзья, теория, которая пытается доказать компьютерная модель о механизме зарождения на Земле. Ну, я не знаю, для кого-то это может быть слишком научная точка зрения появления всего живого на Земле. Я придерживаюсь именно этой концепции и

0: этого все. Готовое блюдо этакое. Опасно, имейте в виду. А вот самый безопасный и полезный вариант — это яичница с овощами. Медик также обратил внимание на корочку, которая образуется на поверхности яиц во время жарки. Она появляется как при приготовлении обычной яичницы, так и омлета. Это румяная корочка, по словам эксперта, тоже способна навредить организму. Опять 25. Чтобы снизить риск, Поляков советует использовать как можно меньше растительного масла. Еще один хороший вариант — приобрести сковородку с антипригарным покрытием, которая позволит жарить продукты вообще без добавления жира. Это сделает блюдо гораздо безопаснее. Таким образом, диетолог считает, что привычное сочетание яиц с колбасой или сосисками нежелательно, а замена мясных полуфабрикатов на овощи не только улучшит вкус, но и принесет больше пользы. Что касается способа приготовления, то лучше избегать сильного зажаривания, использовать минимальное количество масла или готовить вовсе без него. Без него ж невкусно, а?
1: Хит за хитом. Только на

0: Соль-опрос.
1: Так, друзья, ну что, самое время поговорить, и я уже недели две, наверное, пытаюсь с вами общаться в полезном ключе, да, в наших утренних эфирах, и давайте вновь мы с вами про утро поговорим, про то, как можно утром экономить время. Мы на прошлой неделе разговаривали о том, сколько вы собираетесь, да, и сколько у вас по времени уходит на сборы, на эти самые, на работу, но есть, наверное, какие-то абсолютно такие правильные точные лайфхаки, которые вы используете для того, чтобы ваше утреннее расписание оптимизировать, да? Ну, например, там энергичная музыка из Солюми Шоу, которая позволяет двигаться быстрее, да? Завтрак, который вы принимаете на бегу, там, не разготавливая его там, не выпекая эти самые блюда, там, пирожки или не делая блины, а у вас там греческий йогурт с ягодами и орехами быстро забросили, например, и вперед, да? Или вы готовите одежду с вечера, да? Есть такие люди, которые выбирают с вечера комплект на следующий день, все красиво развешивают на стуле рядом с кроватью, соответственно, да, на вешалке. Но для того, чтобы утром это было сделать быстро и четко, и все, главное, поглажено. А то, вот здесь, нет, вот это, да, сейчас, там еще и дождь идет, надо что-то сверху надеть. Итак, друзья, лайфхаки, ваши способы сэкономить время по утрам. Заходите в группу утреннего шоу, группа называется Солями Шоу во ВКонтакте, сейчас в канале Макс тоже в видеоформате я этот вопрос для вас задам, соответственно, ну и подумайте, какие вещи оптимизируют ваше время утром. Делитесь с другими, мне кажется, это любопытно.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
3: Продолжаем программу, друзья. Солями шоу продолжается. Еще раз всем желаю отличной среды. Как дела, как просыпается? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Мой канал в Макс, мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Через приложение, через телеграм-канал пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. И мы сегодня с вами общаемся по поводу утренних неких лайфхаков, которые позволяют вам сэкономить утреннее время. Какие у вас есть привычки, может быть, которые это самое время ваше экономите, или вы как бы все настолько четко рассчитываете, что у вас утром некуда абсолютно спешите, вы все выполняете так, как надо. Это тоже в своем роде лайфхак. Я вот совмещаю завтрак с какими-то рабочими моментами, с утра прям начинаю, обращаю внимание на то, что, во-первых, у меня новостная повестка передо мной уже крутится, вертится для того, чтобы быть в курсе происходящего, и я с утра получаю максимум информации. Я, правда, не всю вам рассказываю, но зачем вам рассказывать про встречи G7, которые проходят там в Европе, про то, что они там обсуждают. Я думаю, что федеральные каналы без того в какой-то нужный момент вам эту самую информацию вбросят, поэтому новости у нас все равно более, в более таком интересном и от политики отстраненном формате. Но это, опять-таки, не значит, что я про эти новости, не знаю. Я в разных сферах, как может быть, меньше в спортивной части копаюсь, нежели в какой-то общественной там политической истории, политической жизни. Поэтому я совмещаю завтрак с тем, что я как раз оцениваю рабочие какие-то вот эти моменты. Ну и в том числе, конечно, смотрю праздники, про которых вот в канале Макс рассказываю самым первым. И я уверен, даже раньше на полчаса начала программы обычно это происходит. Как у вас там происходит? Какие есть утренние привычки, которые экономят ваше время? Так, ну вот нам Диана, доброе утро. Диана Губаха просыпается. Диана готовит завтрак и слушает Солями шоу. Ну, получает, видимо, много полезной информации, в том числе по этому поводу, и какие-то тоже приветы. Друзья, такой опрос, заходите, пишите.
1: Соль-опрос.
4: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего.

0: продолжаем программу «Подмосковье». Привет, Сережа. Доброе утро. Средец. Неделя почти прошла. Традиционно среду приветствует Сергей. Вкратце о погоде. В Подмосковье плюс 11, днем воздух прогреется до 17 и снова дождики ожидаются. Жара из Москвы и Подмосковья отступила, друзья мои, на это обращает Сергей внимание. Напоминаю, что мы сегодня с вами утренние лайфхаки обсуждаем. Какой у вас есть лайфхак, чтобы сэкономить утром время? С утра заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции. Я же пока познакомлю вас с гороскопом.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Сколько сейчас стоит операция по смене знака зодиака? 21 век, операциями можно сделать практически все. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее. А я так ждал, надеялся и верил. Близнецы, сегодня, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного отдохнуть. Рыба, вы легко найдете оригинальный способ решения своей проблемы. Такой, друзья, гороскоп на сегодня, на 17 июня.
1: Это... Радио Соляной столицы.

0: Лайфхак.
1: Да, лайфхаки, друзья, но помимо этого я напомню тему нашего сегодняшнего разговора. Мы сегодня общаемся по поводу каких-то лайфхаков, которые помогают вам быстро подойти и справиться с утренними делами. Ну, может, у вас метод какой есть там? Заранее подготовить одежду, собрать сумку, продумать завтрак, залить воду в чайник, зафиксировать задачи на день. Вот про это, про то, что позволяет утром сэкономить время на спешке и сосредоточиться на каких-то других делах. Заходите, пишите, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу, а я пока рассказываю про жизнь без интернета, необычные вещи, которые пригодятся при отключении интернета и связи. Ну, мало ли, да, надо быть ко всему готовыми. Вчера мы закончили на портативном жестком диске. Давайте вспомним про такую хорошую вещь, как визитница. Визитница. Бизнес переучивается снова по старинке обмениваться визитными карточками. Ну и в эту самую визитницу можно... Помните, это сейчас все электронно. Там приложение. А раньше даже скидочные карты магазинов, кафе, они все хранились в этой самой визитнице. Я помню, оно долгое время у меня в бардачке ездило со мной по случаю каких-то скидок. Ну вот, если все отключат, вновь придется вернуть эту самую тему в обиход вместо электронных этих самых вещей, которые уже привычно вошли в наш с вами обиход и в наш с вами телефон. Еще одна такая вещь, которую в случае отключения интернета и связи можно будет вспомнить. Так, друзья, заходите, пишите еще раз, какой лайфхак позволяет вам сэкономить время утром.
2: Соль FM. Погода. 17 июня на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Днем до 24 градусов, вечером до 18.
3: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5. Телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада доедет свежей. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае с января по май этого года произошло 19 ДТП, в которых водители сбежали с места происшествия. 17 водителей впоследствии были найдены. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий увеличилось на 72,5%. По данному показателю, Пермский край занял 8-е место среди российских регионов. Об этом сообщили в ГИБДД. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Всего в России произошло 697 таких ДТП. Полицейским удалось разыскать 575 сбежавших водителей. Прокуратура Чердани выявила нарушение при содержании автомобильных дорог на территории муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Как установила прокуратура, ряд участков автодороги Чердань-Пентек не соответствует нормативным стандартам. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде многочисленных ям и выбоин, что создает условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий. По итогам проверки руководителю МКУ управления развития инфраструктуры внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Завод «Пермтрансжелезобетон» объявил о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты людей при атаках БПЛА. Как пояснили в компании, укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на предприятиях и в общественных местах. Разместить укрытие можно будет даже на неподготовленной поверхности. По желанию, объект впоследствии можно будет демонтировать. Укрытие будет защищать не только от беспилотников, но и от стрелкового оружия, разрывов ручных гранат. Рассчитано оно будет на 7, 14 и 20 человек. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу, друзья, всем еще раз привет. Среда у нас с вами на календаре, значит, до выходных ближе, чем до понедельника. Лето, солнце, хорошее настроение, радио Соль FM. Что еще нужно?
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем передачу. Наша утренняя программа продолжается. Всем желаю бодрого-бодрого дня и пробуждения. Киров, привет, Калужская область. Здрасте, Серега, Сергей. Привет огромный. 6 часов 3 минуты в настоящий момент в Кирове. Привет передаю всем кировчанам, всем, кто не спит или только-только проснулся. Всем удачного дня и позитивного настроения. Сереж, спасибо огромное за эти утренние приветствия. Мне особо ценно, когда люди просыпаются в столь ранний час. Но для Пермского края, для Урала, мне кажется, 7 часов это все-таки такое стандартное время пробуждения. День вставания, кому к 8-9 на работу, чтобы там в детский сад, сейчас школ нету, на каникулы, дети на каникулы, да и многие, кстати, взрослые на каникулах, я на это обращаю внимание, кто-то вот даже есть товарищи, которые булькают под утреннее шоу, находясь на югах, тоже привет огромный. Оса, привет, Владимир, утренний привет в эту самую секунду отправляет Оксане Боровиной, думаю, сегодня будет жаркий день, да, сегодня прям на этой неделе, наверное, самый жаркий для Пермского края день, такой правильный, летний, каким и должен быть. Друзья, мы с вами общаемся и разговариваем сегодня на тему утренних каких-то лайфхаков, что позволяет вам экономить время, как это происходит. Заходите, пишите. Ром, я тоже сообщение вижу, почитаю буквально через несколько минут, соответственно. Ну и, друзья, еще раз, по теме дня пишем в канале Макс Эдуард Кузнецов, мой личный канал, если в Максе очень удобно общаться, я прям в онлайн-режиме быстро-быстро получаю все ваши сообщения. Во ВКонтакте группа утреннего шоу ВК Соль-Ами Шоу. Также читаю ваши сообщения, которые вы пишете через приложение, через телеграм-канал Радио Соль FM и через официальную группу Радио Соль FM во ВКонтакте. Заходите, друзья, всем еще раз доброго утра. Ну и новости.
1: Однажды в России.
0: Мужчина тут похитил колье стоимостью почти 10 миллионов рублей с помощью муляжей денег. Ну, вот этих. Вместо рублей дубли, которые, да. Приговор аферисту, похитившему колье стоимостью более 9 миллионов 400 тысяч рублей, вынес Басманный суд столицы. 47-летний мошенник нашел в интернете объявление о продаже колье крупной ювелирной фирмы, сделанной из платины с бриллиантами. Ну, используя муляж денег в вакуумной упаковке и недействительный паспорт на свое имя. Слушайте, подготовился. Помимо того, что вот эти вот муляжи, да, грубо говоря. Нет, тут даже дело ведь не в муляжах денег. Я помню советское время, когда не было никаких муляжей. По сути, просто были куклы, бумага нарезанная сверху, снизу, соответственно, нормальные купюры в пачке. По крайней мере, про это рассказывают советские фильмы-детективы, да. А тут вот, знаешь, вакуумную упаковку замотал, взял недействительный паспорт на свое имя, ну и похитил колье, пытался сбыть его через ломбард, где его и где мужчину и приняли. Сейчас приговорили к 2,5 годам. Вот так. Ну, решил рискнуть на 10 лямов, получается. Да. Далее ученые выяснили, как смартфоны влияют на рождаемость, друзья мои. Ну и я и без ученых мог бы сказать, что именно они виноваты в снижении рождаемости. Но тут прям все подкреплено научными фактами. Исследователи из Национального бюро экономических исследований Соединенных Штатов Америки обратили внимание на любопытное совпадение. Массовое распространение смартфонов началось в 2007 году, и тогда же фиксируется перелом в многолетней тенденции снижения рождаемости. Уровень рождаемости так и не вернулся к прежним показателям, что, по мнению авторов работы, вряд ли можно считать случайностью. Вот! Вот, я всегда знаю. Традиция объяснения демографического спада хорошо известна. Это экономические кризисы, удорожание содержания детей, доступность контрацепции. Однако экономисты предложили дополнительный фактор. Вот то, что у вас в кармане находится. Цифровая революция, друзья. Поколение, выросшее с постоянным доступом к интернету через личные гаджеты, изменило свои социальные привычки. Вместо того, чтобы делать детей ночами? Они сидят в своих смартфонах, хочется сказать. Сейчас те, кто смотрит трансляцию, видят, как я эмоционально читаю эту самую новость. У меня же ручка выпала в сторону, на пол улетел. Так, гипотеза. Гипотеза состоит в том, что молодые люди все чаще предпочитают виртуальное общение реальному. Переписка в социальных сетях вытесняет живые встречи, городские встречи. Это старый мотив. Подмосковный вечер. А здесь все, вы знаешь ли, в переписке. И случайное знакомство, которое раньше нередко приводили к зачатию. Чтобы проверить эту идею, ученые сопоставили данные по рождаемости с качественным мобильного покрытия в разных регионах. Ай, молодца. Какая хорошая идея. Прям дипломная работа. Результаты оказались красноречивыми. В районах, где 90% жителей имели доступ к смартфонам и устойчивой сети, падение рождаемости было значительно глубже, чем в регионах с охватом всего 10%. Особенно яркая разница проявлялась среди подростков. Там, где гаджеты были везде, спад, ребята, 26%, а там, где их почти не было, только 14%. Ну вот вам, пожалуйста, подтвержденная гипотеза о том, что смартфоны снижают рождаемость.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья, мы сегодня про утренние лайфхаки с вами общаемся, разговариваем, какой лайфхак позволяет вам экономить время утром. Слушайте, Сергей, я так тоже экономлю время, у меня тоже с вчерашнего дня вода дома холодная отсутствует, горячая отсутствует. Соответственно, на утреннем душе прям экономлю. Я сегодня обратил внимание, да, чайнички пришлось вернуть в обиход, но при этом не столько времени ты с чайничком проводишь, сколько с водой. Вот и Сергея тоже воду горячую отключили на 2 недели. И погода испортилась. На пруд не сходить, говорит, искупаться. В пруду не помыться. А, как-то так. Ну и время экономится. Я, кстати, сегодня у меня что-то я проснулся без будильника. Я в 5:15 же встаю, я же рассказывал про это. Проснулся ровно в 5. Потом пришел кот, посмотрел на меня. Я думаю, ну все, пора вставать, соответственно, идти будить кота. Вот у меня еще и 15 минут лишних добавилось сегодня с утра пораньше. Потом дернул ручку крана. По привычке же все делаешь, когда идешь с утра выполнять какие-то водные процедуры. Понимаю, я уже в ванну даже залез и понимаю, что да, нет, воды-то горячей, нет, как-то так. Так, у Ольги никаких лайфхаков нет, есть только 2-3 кружки кофе, а так я просыпаюсь рано и успеваю все. Все дела делаю утром, как говорится, сделай дело, гуляй смело, сделал дело. Ну, это как бы, как освободить себе вторую половину дня, это все надо сделать в первой, если следовать Ольгиной логике, это первое. А второе, 2-3 кружки кофе, мне кажется, гениальный лайфхак, я сейчас пойду свою вторую заварю, потому что пробуждает и заставляет тебя двигаться быстрее. Андрюх, привет! Андрей пишет, я по утрам вообще непродуктивный человек. Вот сколько времени нужно мне будет, столько и буду лежать. Не потому что могу, а потому что от меня толку с утра просто не будет. Вот. В Степногорске жарко, друзья, в Казахстане. Уже 24 градуса на 8-17, днем 29 сегодня придется, соответственно. Констанция, здрасте, доброе утро вам, хорошего дня. Чтобы утром было спокойным, нужно все готовить с вечера, пишет Констанция. Одежду, бутерброды на обед и даже заехать на заправку. Это позволит освободить утром 30 минут. Их можно потратить на сон или на спокойный завтрак. Спокойный, размеренный, с наслаждением и встречи этого дня. Добавлю я от себя, Констанция. Спасибо огромное за совет и даже на заправку заехать. Но на заправку, вот моя рекомендация. Я не понимаю людей, которые заезжают на заправку. Честно, не понимаю. Заправляют себе там 20 литров, 10 литров. Но вы же чаще туда заезжаете просто элементарно. И тут самое главное, что вы тратите, вопрос экономии, вы тратите бензин, доезжая до заправки лишний раз. Я понимаю, если заправка у вас там по дороге на работу, это как бы нормально. Но если вы до нее совершаете какие-то движения, развороты, повороты, вы же тратите на это бензин, это значит деньги. Бензин нынче... Ой. Тема больная просто. Я опять-таки не лезу в дебри большой политики, но тем не менее. Тоха, привет всему Пермскому краю передает. Тох, привет тебе. Ну и Рома всем желает хорошего дня и хорошего настроения. У меня, говорит, лайфхак по утрам — это голодные коты.
2: Всем талантливых кошек будет пораньше, чтобы и они покушать, и я бы покушать успели.
1: Вот так, друзья. Заходите, пишите. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, ВК Соль Мишоу. Ваши утренние лайфхаки.

0: Лайфстайл.
1: Давайте разберемся. Тема-то важная, особенно для 17 июня. Нужно ли пить витамин D летом? Давайте разберемся, почему солнце не гораздо на суточные дозы, как на синтез влияет крем с SPF, и кому точно нельзя отменять прием добавки даже в жару. Бытует мнение, что с наступлением лета можно смело прятать баночку с витамином D в дальний ящик. Кажется логичным. Солнце светит ярко, дни длинные, а значит организм сам обеспечит себя этим витамином. Однако медицина говорит об обратном. Дефицит витамина D диагностируют даже у жителей жарких южных стран в разгар июля. Почему так происходит и нужно ли продолжать прием летом? Давайте будем разбираться. Почему летнее солнце не всегда спасает от дефицита витамина D? Для того, чтобы в коже запустился синтез витамина D, необходимы ультрафиолетовые лучи строго определенного спектра. Они называются УФ-лучи типа B. Но на пути этих лучей к нашей коже летом стоят несколько серьезных препятствий. Первый из них — это как раз солнцезащитный крем SPF. Несмотря на то, что он защищает кожу от фотостарения и рисков онкологии, крем с SPF 15 блокирует синтез витамина D на 93%, а с SPF 30 уже на 97%. Нанося защитное средство, мы фактически перекрываем выработку нутриента. Офисный образ жизни. Большинство людей проводят пик солнечной активности с 11 до 15 на работе, в машине или дома. Лучи спектра B не проникают сквозь оконное стекло, поэтому сидение у окна в офисе не помогает. Безопасные часы для загара. Врачи рекомендуют выходить на солнце рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов. Но в это время лучи падают под косым углом и практически не стимулируют синтез витамина D. А еще плохая городская экология. Смог, пыль и облачность в крупных городах работают как естественный фильтр, отражая нужные организму лучи. Группа особого риска, кому солнце точно не поможет. Даже при регулярных прогулках некоторым людям критически сложно поднять уровень витамина D естественным путем. Первое — это обладатели смуглой кожи. Чем темнее кожа, тем дольше человеку нужно находиться на солнце для получения той же дозы витамина, чем светлокожему. Люди старше 50 лет, с возрастом способность кожи синтезировать холькоциферол снижается в 3-4 раза. Люди с лишним весом. Витамин D жирорастворимый. Попадая в организм, он быстро прячется в подкожной жировой клетчатке и не может полноценно выполнять свои функции в крови. Дети, беременные, кормящие женщины. Их организм расходует этот нутриент в разы быстрее из-за процесса роста и развития. Разбираемся, пить или не пить витамин D. Но отменять витамин D на лето вслепую — рискованная стратегия. Дефицит этого элемента ведет к хронической усталости, снижению иммунитета, болям в суставах и ухудшению настроения. Чтобы принять правильное решение, лучше проконсультироваться у врача. Сначала он направит вас на сдачу анализа крови на витамин D, чтобы увидеть реальную ситуацию с этим витамином в вашем организме. А уже по результатам анализа специалист подберет дозировку, подскажет, какие именно добавки приобрести и как их пить. Вот так, друзья, история про витамин D летом.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Соля Ми Шоу продолжается. Мы сегодня с вами обсуждаем вопрос утренних лайфхаков. Как вам удается экономить утром время? Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соля Ми Шоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пишите, да. У нас, кстати, с вами, я обращу на это внимание, чтобы вы меня завтра не потеряли. Завтра и послезавтра эфиров не будет. У меня тут дела неотложные возникли. Соответственно, я вернусь в понедельник, 22 июня. Даже не теряйте. Для тех, кто хочет быть в курсе событий, пожалуйста, канал Макс, заходите, подпишитесь. Там я периодически кое-чего буду выкладывать, да. Так, Лена, привет, доброе утро. Вот как бы, говорит, время не экономил, Лена, да, все равно полтора часа уходит на сборы. Зарядка раз, зарядка два, прогулка с собакой, завтрак и некоторые другие мелочи. Две зарядки, смотрите-ка. На зарядке нельзя экономить, на здоровье не экономят, на самом деле. Поэтому иной раз, и, знаете, бывает две зарядки по три подхода, чтобы взбодрить себя, для того, чтобы было все отлично. Рада буду услышать советы, пишет Лена. Вот, пожалуйста, друзья, делитесь советами, не стесняйтесь, заходите, пишите. Не только, не ради меня, ради вас все это, эти самые утренние советы, как собираться быстро, как сэкономить это самое время, на чем можно оптимизировать свои какие-то утренние процедуры, да. Так, идем далее. Заходите, пишите. Группа Соль Ми Шоу, группа Радио Соль ФМ. Сейчас еще отсюда почитаю один комментарий. У Марии гениальный совет, четкий и правильный. Для тех, кто это правило не соблюдает, вот вам, нате, пожалуйста, держите. Вставать по первому же будильнику.
0: Мод дня.
1: На самом деле, очень быстро себя к этому приучаешь и просто сразу же, как слышишь будильник, тут же хлоп, ноги на пол и еще в полусонном состоянии шлепаешь в сторону ванной комнаты для того, чтобы там перейти к первым утренним процедурам. Опять-таки, про себя, у меня вот в этом случае еще кот есть, он не даст мне не услышать будильник. У многих, кстати, с кошками такая же ситуация. Так, ну что, давайте к чемпионату мира по футболу. Перейдем с позиции любопытных вещей. Я сейчас не про то, что там происходит в плане футбольной сетки, да. Я про ядовитую змею, которая напугала футболистов Германии, пробравшись к ним на базу. Это происки американских империалистов, мне кажется. Не, Германия реально очень сильная сборная, сильная команда, и очень многие в мире болеют именно за национальную команду Германии, поэтому есть вероятность. Да, исключать такое нельзя. Ну, в общем, неожиданная встреча с дикой природой, да, друзья. Как рассказывает полузащитник Йозуа Кимих в интервью газете Bild, игроки обнаружили на территории своей базы ядовитую змею. Местные специалисты подтвердили, что рептилии опасны, и в случае укуса потребуется немедленная госпитализация. Кимих отметил, что хотя летальный исход маловероятен, последствия могут быть серьезно. В какой-то момент убрали вратаря, а? Слушайте, не, ну вот смех смехом, кого вот она укусит? Без вратаря как играть? Не, вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придется ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. Я чувствую, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться. Главное не пинать. У футболиста же рефлексы. Ладно, змея не круглая. А то, знаете. Сотрудники базы, вероятно, приняли меры, чтобы обезопасить территорию от повторного появления пресмыкающихся. Напомню, что на поле немецкая сборная чувствует себя гораздо увереннее, чем на базе. В стартовом матче турнира команда разгромила сборную Кюрасао со счетом 7-1. Следующими соперниками немцев на групповой этапе становятся команды Кот-д'Ивуара и Эквадора. Слушайте, у них хорошая группа. Они себе аутсайдеров собрали. Однако при встрече с ядовитой змеей это необычное напоминание о том, что чемпионат мира в США — это не только футбол, но и риск столкнуться с другими неприятностями.
0: В эпицентре хорошего настроения.

0: «Мозгошторм».
1: Начинаем игру, друзья мои, музыкальный «Мозгошторм». Играем в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте. Там нужно чуть ниже трансляции найти пост на картинке, который мозг изображен с любопытными мыслями, которые вокруг него крутятся, видимо, в виде всевозможных интересных штучек. Вот именно там, а не в сообщениях, надо писать свой вариант ответа. В розыгрыше у нас сегодня 200 рублей. Прямо сейчас прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы, друзья. Затем я в эфире задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно, и первый правильно ответивший и будет считаться победившим. Если все готовы, внимание, на экран звучит отрывок песни. Мы внимательно думаем, кто эту самую песню исполняет, и после этого ждем моего вопроса.

0: Мозгошторм.
1: Знаменитая песенка «Мемчик», которая в прошлом году у нас с вами появилась, даже в позапрошлом, про бобра, да, то, что озвучало, надо было понять, кто поет эту самую песню. Ну, а теперь, внимание, вопрос. Сколько детей у этого исполнителя? Да, сколько детей у этого исполнителя? Жду ваших вариантов ответа. Группа «Радио Соль ФМ» под постом с правилами.
0: Хит за хитом.

0: Мозгошторм.
1: Ну что, друзья мои, борьба за сегодняшние деньги у нас с вами закончена. У нас есть победитель, который абсолютно точно ответил на поставленный вопрос. А я напоминаю, вопрос был, сколько детей у исполнителя песни про бобра? Ну, Слава Скрипка, тут надо понимать, да, что именно под этим псевдонимом выступает этот самый певец. И Слава Скрипка у нас многодетный отец, да, многодетный. Как там у Петра Павловича Ершова? У старинушки три сына. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, младший, ну, знаете, я думаю, что все хорошо в данном случае у Славы Скрипки и супруги его, его жены Эмиры. Да, у них трое сыновей, друзья, Семен, Мирон и Костя, и Сергей у нас оказался первым, который сегодня правильно и четко ответил на поставленную задачу, но Сережа считал, что Ольга победит, Ольга, видимо, нет, Ольга принимала участие в этом конкурсе чуть позже, но не успела. Сережа успел, и наш подстрел везде поспел. Уже успел отметить, что и Ольга победит, и правильную цифру написал, цифра 3. Все остальные молодцы. Виктор предположил, что 6. Есть люди, которые считают, что вообще у Славы Скрипки никого нет. Ну, а правильный ответ был 3. Три сына: Семен, Мирон и Костя.
0: Лайфхак.
1: Точнее, я буду вас вновь будоражить любопытными, тревожными на сей раз фактами. И давайте поговорим про человеческое тело. Жуткие, сложные вещи, да. Вообще, человеческое тело — это невероятно сложный, порой откровенно жуткий механизм. Вот давайте буду про это рассказывать. Вы считаете свое тело безопасным убежищем? Это, друзья, иллюзия. Прямо сейчас внутри вас происходят процессы, способные повергнуть в шок любого сценариста фильмов ужасов. Внутри ваших пор спариваются микроскопические существа. Иммунитет ежедневно с трудом сдерживает приказ уничтожить ваши собственные органы. В голове в любую секунду может взорваться скрытая мина. Вот, серьезно, собрал для вас 10 тревожных фактов о человеческом теле, после которых вы посмотрите на себя по-новому. По-новому, да. Начнем с чудовищной опухоли с зубами, которая может быть внутри вас. Тератома, по-гречески чудовище, это врожденная опухоль, которая формируется из эмбриональных клеток и способна хаотично выращивать внутри себя настоящие человеческие органы и ткани. Чаще всего в ней находят зубы, волосы, ногти и мышцы. Но в редких медицинских случаях внутри образования обнаружились фрагменты глаз, структуру головного мозга и подобие конечностей. Такие опухоли бывают как доброкачественными, так и злокачественными. Качественными. Вот такая, друзья, бывает интересная штука в человеческом теле.
0: Соль FM. Погода.
2: 17 июня на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Днем до 24 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Все сложится с новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье более 5800 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма перечислений превысила 200 миллионов рублей. Размер выплаты в 2026 году составляет около 28,5 тысяч рублей. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. При расчете пособия применяется районный коэффициент в зависимости от территории Пермского края. Право на выплату имеют как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители. При рождении двойни или тройни пособие перечисляется на каждого ребенка. Если оба родителя не работают, им необходимо подать заявление в отделение соцфонда не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если один из родителей работает, пособие выплачивается по месту его работы. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. По Нижнему Бьефу это Оса, Ханск, Чайковский. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, на территорию от Левшина до Соликамска тоже есть планы. Соликамский причал уже обустроен. В Березняках есть порт. Задача – организовать остановки на Верхнем Бьефе в районе порта Левшина для того, чтобы сделать полноценный речной вокзал, который будет осуществлять перевозки в Верхнекамье, подытожил Сергей Вишняков. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Сорвем шоу, третий час программы, друзья. Среда на календаре, такой мини-праздник, лето в разгаре. День становится, все еще становится длиннее, да. На этой неделе мы еще с вами пребываем в этом плане. У нас 21-го, самый длинный день этого 2026 года. Ну и желаю, чтобы сегодняшний день, 17 июня, был таким же теплым и приятным. Делай громче, Сорвем шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Еще раз желаю всем летней энергии и отличной среды. Давайте будем просыпаться. Тех, кто только-только приблизился к черте, в 7 часов утра, я сейчас про города, которые слушают нас в московском режиме, в московском времени. Те, кто уже на работе находится, 9.03, Пермский край, привет огромный. Урал, здрасте, все, кто в эту самую минуту вместе с нами. Заходите, пишите, с удовольствием читаю ваши сообщения. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Удобно писать там комментарии, которые я вижу тут же, фактически в тот же самую минуту, и тут же выдаю в эфир при своем следующем выходе. Также группа утреннего шоу для вас во ВКонтакте Солями шоу. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Уже здесь вышел опрос сегодняшней битвы, и здесь народ уже начал активно голосовать. Что за битва, через 7 минут в эфире расскажу. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ тоже читаю все ваши сообщения. С удовольствием заходите. И официальная группа радиостанции точно так же для вас открыта. Давайте друг друга будить, передавать привет и поздравлялки. Ну а я пока в новости вновь погляжу.
1: Однажды в России.
0: Так, власти предложили прятать от детей вредную еду. Вредную. Здоровую еду, говорит Государственная Дума Российской Федерации, надо ставить поближе к школьникам в буфетах, а вредную еду убирать. В общем, депутаты Госдумы предложили ввести в школьных буфетах стандарты здоровой выкладки. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение направлено на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Автор инициативы предлагает размещать фрукты, молочные продукты, питьевую воду и другие полезные перекусы на самых заметных и доступных местах. На уровне глаз, у начала линии выбора или рядом с кассой. Менее подходящие для ежедневного питания продукты, напротив, не должны занимать центральные позиции в витрине. Булочки ваши тут всякие, шоколадочки, конфетки придумали тут. Давайте вообще сделаем Госдуму, пойдем дальше. Почему только дети в этом процессе участвуют? Отдельные сделать отделы в магазинах с нездоровой едой, ввести какие-нибудь возрастные ограничения и туда, знаете, ну, сейчас как сигареты продают, да, они же там за шторкой, за какой-то, я не знаю, процесс вообще для меня чушь-то абсолютно, да, они же за какой-то шторкой стоят или там надо что-то поднимать, делать. Вот и так, пожалуйста, все вот эти ваши баранки, пряники, вся вот конфетки, бараночки, вся эта вот непонятная, приводящая к нездоровому питанию номенклатура в отдельный кабинет, чтобы никто туда просто так не заходил. Чтобы вот эти все сладости ваши, которые вызывают кариесы, которые вызывают избыток лишнего веса, там углеводы, все, чтобы в стороне находилось, а, Госдума. По замыслу парламентариев, такая мера поможет формировать у детей здоровые пищевые привычки и снизит влияние случайного выбора вредных перекусов. Вот, понимаете? Такой вроде простой организационный способ, но опять-таки, инициатива хорошая, но мне кажется, что без запретов надо делать. Надо как-то все-таки подавать это с точки зрения правильного питания на уроках собственной там гигиены, там домоведения, да, чего они там пытались. Разговор о важном, в конце концов, есть. Сделайте раздел в разговорах о важном, посвященных здоровому питанию, и отдельно как бы проработайте этот процесс. Зачем опять запрещать-то это все, хочется спросить. Мне кажется, у каждого должно быть право выбора, губить свое здоровье или не губить. Да, ведь это как бы нормальное. Я понимаю, они, наши законодатели, они в заботе о нас. Но мне кажется, что здравомыслящий человек и сам может принимать какие-то решения касаемо своего здоровья, да? Это мое мнение, да. Дальше, друзья. Россиянам рассказали, сколько черешни можно есть в день. 300 граммов – допустимая норма для взрослого человека. Эксперт Дарья Русакова в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, какая порция черешни допустима для употребления в сутки. Русакова обратила внимание на то, что при проблемах с углеводным обменом, в частности при сахарном диабете, количество употребляемых ягод следует сократить до 120 граммов. При этом она порекомендовала отдавать предпочтение несладким сортам, чтобы избежать скачков сахара и контролировать уровень глюкозы. Как заметила спикер, детям до 2 лет черешню вообще лучше не давать. В силу имеющегося риска не только аллергической реакции, но и опасности удушения косточкой. А можно как бы без косточки? Ну, то есть мама косточку выдавила, да, и подала ребенку. Также эксперт советует отказаться от этой ягоды людям с панкреатитом, с гастритом из-за нагрузки, которую черешня оказывает на поджелудочную железу. Кроме того, Русакова предостерегла от употребления черешни людей, склонных к диарее. Вот. Собеседница издания рекомендует не есть эту ягоду натощак, поскольку это может вызвать раздражение ЖКТ, желудочно-кишечного, понятно, тракта. И изжога, говорят, от черешни может быть. Поэтому не злоупотребляйте. Я понимаю, черешня сейчас доступна, она везде на прилавках появилась, да и цена вроде уже не сильно кусается. Тем не менее, не больше 300 граммов, говорят.

0: песенка, которую так дети любят в настоящую минуту. Вы не представляете, они поют на раз, два, три. От там двух, как только ходить начинают. Mia Boyk только что с экспонатом озвучал. Друзья, у нас с вами начинается традиционная для этого времени года, для этого дня недели, битва. Битва.
1: Битва.
0: И сегодня порядок сражается с творческим беспорядком. Что ближе вам, что дороже, что вы выберете? Безупречную симметрию или вдохновляющий хаос? Такой вечный вопрос, достойный Шекспира, да? Голосуйте. Группа утреннего шоу во ВКонтакте «Сурми Шоу» для вас открыта для голосования.

0: И систем хранения. Что все-таки вы выбираете? Можно вместе с комментариями. Пишите еще раз в группу утреннего шоу ВК Соль Мишоу, группа Радио Соль ФМ. Пишите через приложение, через Телеграм. Почты посылайте, пожалуйста. В мешках ваш выбор. Ну и я с удовольствием все сначала почитаю, а потом посчитаем тех, кто выбирает порядок, и тех, кто выбирает беспорядок.
1: Как семья, мы большие.

0: Сегодня расследуем дело вместе с вами. Порядок или творческий беспорядок? Что выбираете вы? На чьей вы стороне, уважаемые слушатели Соли Мишоу, уважаемые слушатели радио Соли ФМ? Прошу вас сделать выбор. Голосуем в группе утреннего шоу в ВК Соли Мишоу, в официальной группе радиостанции радио Соли ФМ, в текстовом варианте, через приложение, через телеграм-канал Соли ФМ и через мой личный канал у Макс Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите под утренними постами. И тот, и другой я вижу. И под первым, и по вторым тоже читаю ваши сообщения, да? Ну, что выбираете? Все лежит ровно, пыль боится появляться, ключи всегда находятся с первого раза, или у вас под слоем бумаг спрятаны гениальные идеи, чашка кофе, вот он, маркер. Что называется, здесь было вдохновение, да. Давайте поглядим, почитаем, что у нас тут слушатели мне пишут. Ольга выбирает порядок, только порядок. Никакого беспорядка, только порядок. Мария вторит Ольге. Порядок должен быть везде, в голове, в душе, дома, на работе, везде. Ведь когда порядок везде и во всем, ты счастлив и успешен. О, движение к успеху, движение вперед. Мечты должны сбываться. Прекрасно. Сережа выбирает порядок, голосует за порядок. Чернушка, привет, Лена, доброе утро. Тоже голосует Лена за порядок, потому что если порядок в вещах, то в голове тоже порядок. Кажется, это подметил профессор Преображенский из «Собачьего сердца», пишет наша Елена. Я чуть добавлю, у Филиппа Филипповича Преображенского по-другому фраза звучала. «Разруха не в клозетах, а в головах», — говаривал Филипп Филиппович в произведении Михаила Булгакова «Собачье сердце». Ну, пока у нас сплошь хорошисты выступили со своим обращением по этому поводу. Я еще не голосовал, поэтому мне интересно посмотреть на результат. Сделайте и вы то же самое. Зайдите в группу утреннего шоу ВК «Соли Мишоу» или в официальной группе радиостанции «Радио Соли ФМ» во ВКонтакте.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Битва. Продолжается наша битва, друзья мои. Заходите в группу утреннего шоу, Соль Мишоу, группа радио Соль ФМ. Там и там идет голосование, что вы выберете. Сегодня у нас порядок сражается с творческим беспорядком. Вспоминается анекдот, честно, когда Василий сообщение прочитал. Василий первый, кто честно высказался за творческий беспорядок. Я за небольшой, с таким, знаете, за небольшой творческий беспорядок. Я положу поближе, жена приберется, и пока не спросишь, не найдешь. Зато жена тоже всегда точно знать. Зато, Василий, это же здорово, когда есть у кого спросить, человек, который рядом с вами знает, где находятся ваши вещи. И вы четко знаете, что можно обратиться, и, о да, так оно ж там под кроватью, на которой ты спишь, дорогая, в эту самую минуту туда убрала. Итак, голосование идет полным ходом. Анекдот вспоминается. Да. Дорогая, почему на столе три чашки кофе? Это не беспорядок, это творческий процесс, да. Вот одна чашка, одна задача, план на день, или три чашки, пять идей, два внезапных озарения, да? Голосуйте, делитесь своими историями, друзья, в комментариях, с удовольствием все читаю, вижу результаты, но пока вам не скажу, подождем до конца эфира, тем более 15 минут у нас с вами всего лишь осталось, после этого подведем итоги. Кто интересуется прямо сейчас, зайдите, проголосуйте, группа утреннего шоу «Соль Мишоу», подпишитесь заодно, группа «Радио Соль ФМ». Что выберете, порядок или творческий беспорядок? Кто терпеть до эфира? Сил такое бывает, уже нет. Ну, давайте, да. Новости.
0: Мод дня.
1: Ну, всякое бывает. Пожарный вышел из двухмесячной комы. Я вот тут рад за него. И рассказал, что видел рай. Вопрос, почему не остался? Шведский пожарный пережил клиническую смерть и, говорят, побывал в раю. Ну, я считаю, что пожарная такая профессия, когда ты помогаешь людям, соответственно, тебе прямая дорога от апостола Петра в сторону рая. Шведский пожарный Ласс Густавсон, какое шведское имя, получивший тяжелые ожоги при исполнении служебного долга, пережил клиническую смерть и очнулся после двух месяцев искусственной комы, поделился с миром своим необычным опытом, как сообщает издание Mirror. Инцидент произошел, когда 24-летнему Густавсону и его коллеге Лейфу пришлось пробиваться через зону газового взрыва и горящее облако. Оба получили опасные для жизни ожоги и были введены врачами в медикаментозный сон. Пробуждение стало для Ласса шоком. Он узнал о гибели напарника, однако, по словам самого пожарного, в глубине души он уже знал об этом, потому что во время комы пережил состояние, которое можно назвать околосмертельным. В нашей культуре считают, что Лейф умер, однако, по моему опыту, он не просто умер, он попал домой, рассказал Густавсон, и уверен, что встретил друга в ином измерении. В своих воспоминаниях Ласса описал увиденное как безмятежное пространство, напоминающее теплый летний день, горы, зеленая луга, долина и речка. При этом, как он подчеркивает, он не ощущал ни жара, ни холодно, все было гармонично и спокойно. Это видение, по его словам, кардинально изменило его отношение к смерти, переставшей казаться чем-то страшным и конечным. Через 4 года после трагедии Ласс вернулся в пожарную службу, посвятил себя поддержке людей, переживающих тяжелые травмы. Он начал проводить мотивационные выступления, делясь своим опытом философскими взглядами. Сейчас шведу 69 лет, он до сих пор живет с физическими последствиями ожогов, полученных 45 лет назад. Но, как он признается, внутренняя трансформация оказалась гораздо глубже, чем внешние шрамы. Густавсон считает главным смыслом жизни доброту и способность человека отдавать свои знания и опыт другим людям. Он говорит, что истинное предназначение — это любовь, даже если подобные слова кажутся банальными и избитыми. Красивая история, не просто, вот, знаете, рассказ о выживании. Это свидетельство того, что человек, встречаясь, да, со смертью, может перевернуть свое мировоззрение, да, жизнь перевернуть и наполнить эту самую свою жизнь какими-то новыми ценностями. Такая очень интересная история из Швеции.

0: Day Today.
1: Так, ну что, голосование у нас с вами идет полным ходом. Выбираем порядок между порядком и творческим беспорядком с вашими комментариями. Пожалуйста, группу утреннего шоу в ВК Соль Шоу или в группе Радио Соль ФМ. Читаю я оттуда. Все ваши интересные по этому поводу мысли. Так, так, Василий, я уже прочитал. Да, любопытный результат вырисовывается в эту минуту. Но давайте с праздниками разбираться. Сегодня у нас с вами, друзья, Всемирный день мусорщика. Ну, поздравляю всех, кто работает в этой профессии, потому что профессия, на самом деле, она не слишком престижная, но она очень нужная и полезная. Потому что каждый из нас генерирует столько мусора вокруг себя. Работаем фактически на этот мусор, создаем, да, и мусорщики занимаются очень полезными делами, помимо того, что они, естественно, приезжают до наших вот этих вот контейнеров, куда мы мусор выбрасываем. Это же еще и переработка, это же экология, это сбор этого самого мусора. Ну, в общем, профессия очень нужная. Спасибо вам огромное за то, что вы работаете в этой сфере. Друзья, сегодня Всемирный день крокодила. World Crocodile Day. Праздник был предложен коалицией по исследованию крокодилов и зоопарков Белиза, это государство Центральной Америки. Его главная задача — сохранить крокодила. Пусть он страшный и свирепый хищник, но он играет очень важную роль в поддержании экологического баланса и деятельность человека по его уничтожению. А у него шкура-то, сами знаете, дорогого стоит. Наносит серьезный урон популяции. Ну, понятно, что сумочки, ремни, чехлы. Вот. А для зоозащитников это прерванное звено биологической цепи и урон всей планете. Поэтому крокодилов беречь надо. Крокодилы тоже хорошие. Так, также, друзья, сегодня отмечается у нас еще и день русского кваса. Недавно с вами голосовали, да, и квас у нас на втором месте по напитку летом, который и освежает, и тонизирует, и приятный на вкус очень, и прекрасно утоляет жажду, и невероятно, говорят, полезен для здоровья. В народе считалось, кстати, что регулярное употребление кваса способно предотвратить любую хворь, и не зря, там же молочнокислое брожение, и есть ферменты и витамины группы В, которые очень-очень полезны. Поэтому кваску сегодня, эх, вот так вот накатить, тем более день жаркий, ну, по крайней мере, на Урале день жаркий ожидается, в Пермском крае на неделе, по-моему, самый жаркий день, соответственно. Поэтому можно сегодня вспомнить и поздравить себя еще и с днем русского кваса.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, у нас в лайфхаках очень интересная с вами любопытная тема началась, да, я тут рассказываю про мифы о витаминах, которые могут навредить вашему здоровью, и про вообще любопытные вещи, связанные с организмом человека. Вообще слепая вера в биологически активные добавки зародилась в нас благодаря рекламе, поэтому пора узнать правду про всю эту самую тему. Вот, например, анализ волос и генетические исследования. Самые современные способы определить дефицит витаминов. Вот они, может быть, и современные, но старые говорят, добрый анализ крови куда лучше и дешевле. Волосы содержат очень много различных микроэлементов из окружающей среды, предупреждают эксперты. А если нужны достоверные показатели содержания витаминов в организме, самый точный метод определения концентрации витаминов в крови на данный момент – это все-таки кровь, которую так любят... Нет, не пить, брать врачи. Поэтому они вас и отправляют на этот самый анализ крови. Вот, друзья, пожалуйста, еще один такой факт про наш человеческий организм. Ну, а мы с вами медленно, но верно переходим к финалу программы. И давайте подведем итоги нашей сегодняшней битвы.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Итак, порядок или беспорядок? Творческий беспорядок. Именно так звучал сегодняшний опрос. 70%, 71% у нас голосуют за порядок. И 29%, соответственно, выбирает второй пункт за вот этот самый небольшой творческий беспорядок, который, в общем, приводит к внезапным каким-то озарениям, формирует идеи и создает вот эту самую атмосферу, когда ты нечетко точно все делаешь по графику и по расписанию. Ну, в общем, 70% проголосовали за порядок, творческий беспорядок, соответственно, 30%. Таков результат нашего сегодняшнего опроса. Я прощаюсь, я напоминаю, что меня не будет завтра и послезавтра. Улетаю по делам, соответственно, возвращаюсь в эфир в понедельник. Не скучайте без меня, пусть все будет хорошо, позитивно и ровно. Лето продолжается, и это на самом деле здорово. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Подписывайся на мой личный канал в Максе, он называется Эдуард Кузнецов в Максе. Ну и услышимся. Пока-пока! Счастливо!
2: Соль FM. Погода. 17 июня на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Днем до 24 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю! В автокресле!
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Расчеты наличными в России достигли 30% от общего числа покупок. Такие данные опубликовала платформа ОФД. За год доля бумажных платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 триллионов рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%. По прогнозу экспертов, к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28-31%. Чаще всего купюрами расплачиваются за ремонтные работы, автозапчасти и гостиничные номера. В сфере перевозок за наличные приходится почти каждый второй чек. Специалисты предполагают, что одна из причин роста популярности наличных расчетов – технический сбой в работе интернета и связи. В краевой столице транспортная полиция задержала на вокзале 40-летнюю жительницу Удмуртии. Она была объявлена в розыск за нарушение условий отсрочки наказания. Неоднократно судимая женщина получила приговор за кражу денег с чужого банковского счета. Она была задержана после того, как ее идентифицировали камеры системы распознавания лиц на станции Пермь-2. На сегодняшний день в Пермском крае более 6800 видеокамер подключены к единой системе видеонаблюдения. Они установлены на дорогах, остановках, в транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях, в местах массового скопления людей. Сейчас под наблюдением находится 2100 объектов. В текущем году количество камер увеличится до 7500. Наш край сохранил место в топ-20 регионов России по уровню социально-экономического развития. Регион занял 18 место в ежегодном рейтинге, подготовленном экспертами РИА Новости. Рейтинг формируется на основе комплекса экономических, бюджетных и социальных показателей. Лидерами традиционно стали Москва, Петербург и Республика Татарстан. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День непростой, но интересный. Вы склонны к отчаянным поступкам, решительным действиям, готовы что-то кардинально менять в жизни. Порой вы бываете неосторожны, но рядом есть друзья, которые не дают вам допустить серьезные ошибки. День подходит для поездок, командировок, а также физической работы. Лучше избегать любых интриг, не участвовать в сомнительных мероприятиях. От людей, чья репутация неоднозначна, стоит держаться подальше. Я обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.fm.
1: Рынок онлайн-образования растет. Блогеры создают образовательный контент, университеты переходят на дистанционную форму обучения, открываются онлайн-школы, обучающие любым профессиям. С увеличением популярности онлайн-образования становится больше заблуждений, связанных с ним. Самое развитое направление в мировом онлайн-образовании – это курсы для студентов и специалистов, которые хотят расширить свои карьерные возможности и получить дополнительные знания в профессиональных областях. Эффективны ли онлайн-курсы и можно ли после их прохождения найти работу? В студии Лилия Алексеева сегодня будем разбираться в онлайн-образовании. Устраивайтесь поудобнее.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Sol.fm. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.fm из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.fm. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 17 июня. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Днем до 24 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Новый

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние годы туристический поток в Пермский край увеличился на 37%. Об этом сообщили в Министерстве по туризму Прикамья. Регион также занял второе место в национальном рейтинге программ поддержки туризма, уступив только Новгородской области. Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что это признание эффективности работы правительства и бизнеса. Оценивались количество введенных номеров в модульных средствах размещения, финансирование региональных туристических программ и другие показатели. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что туризм стал значимым частью экономики региона. Пермский край первым в России вел комплексную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма, помогая предпринимателям с классификацией средств размещения. По итогам прошлого года в Прикамье объем услуг туроператоров увеличился в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. В регионе строится 11 гостиниц. До 2027 года в 7 территориях планируется создать 214 номеров в модульных гостиницах, из которых более 390 миллионов рублей составят частные инвестиции. И в продолжении темы, в Пермском крае впервые пройдет инклюзивный туристический поход «Территория возможностей слуха». Он состоится с 10 по 16 августа по Тулымскому кольцу заповедника Вишерский. В походе будут участвовать туристы с нарушением слуха, среди которых будут школьники и студенты. Организаторы обеспечивают экипировку, питание, сопровождение инструкторов и сурдоперевод. Участие бесплатное. Также во время пешеходного похода участники будут снимать документальное кино. Отбор в поход уже начался. Для участия нужно записать видео визитку о себе и опыте путешествий и заполнить анкету. Организатор – Пермское краевое отделение Русского географического общества. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Любая информация найдется в интернете или в книгах бесплатно. Однако это путь сложный и длинный. В обилии информации легко потеряться, а при самообучении освоение программы может растянуться до бесконечности. По сравнению с самообучением, онлайн-курсы обладают важным преимуществом – наличием структуры. Спикер уже изучил и переработал всю необходимую информацию, упорядочил ее и преподносит студенту порционно по определенной схеме. В курсах также есть система мотивации, домашние задания и обратная связь. Это помогает не бросить обучение на полпути. Кроме того, всегда можно обратиться за поддержкой к ментору.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Родоначальником дистанционного обучения, по мнению многих историков, является Ян Каменский. Его великую дидактику можно считать базой для формирования системного подхода в образовании, а его сочинение «Пансофическая школа» — первой попыткой систематизировать образование в Европе. Опубликованные им первые иллюстрированные учебники, пробный шаг к дистанционному образованию.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.FM.
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако, по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня не имеют прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями, поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 1500 новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 17 июня. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Днем до 24 градусов. Вечером до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года. Новый

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится. С новым Тенет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L от 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-87-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае с января по май этого года произошло 19 ДТП, в которых водители сбежали с места происшествия. 17 водителей впоследствии были найдены. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий увеличилось на 72,5%. По данному показателю, Пермский край занял 8-е место среди российских регионов. Об этом сообщили в ГИБДД. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Всего в России произошло 697 таких ДТП. Полицейским удалось разыскать 575 сбежавших водителей. Прокуратура Чердани выявила нарушение при содержании автомобильных дорог на территории муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Как установила прокуратура, ряд участков автодороги Чердань-Пентек не соответствует нормативным стандартам. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде многочисленных ям и выбоин, что создает условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий. По итогам проверки руководителю МКУ Управления развития инфраструктуры внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Завод «Пермтрансжелезобетон» объявил о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты людей при атаках БПЛА. Как пояснили в компании, укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на предприятиях и в общественных местах. Разместить укрытие можно будет даже на неподготовленной поверхности. По желанию, объект впоследствии можно будет демонтировать. Укрытие будет защищать не только от беспилотников, но и от стрелкового оружия, разрывов ручных гранат. Рассчитано оно будет на 7, 14 и 20 человек. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Меня зовут Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Статистика показывает, что большинство россиян положительно относятся к идее обучения онлайн. Доступ к онлайн-образованию может получить каждый, независимо от местоположения. Программы онлайн-курсов быстро адаптируются к условиям современного мира и пополняются новой информацией. Зачастую узнать новейшую информацию в своей сфере или получить востребованную профессию можно только на дополнительном онлайн-обучении. Кроме того, онлайн-курсы позволяют изучать определенные темы, погружаясь в них и не отвлекаясь на дополнительные предметы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Специалисты вузов, практикующих дистанционное обучение, постоянно следят за появлением новых направлений в деятельности человека и оперативно внедряют что-то новое не только в образовательный процесс, но и в сами формы и методы дистанционного образования. Нынешнее дистанционное обучение ближе по своим характеристикам к обучению по требованию и позволяет студентам не только самим формировать для себя образовательный процесс, но и общаться с преподавателем о том, что интересует самого обучаемого в данный момент времени.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. В ритме города, в ритме края.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Ни один курс не гарантирует 100% эффективности. Это справедливо и для онлайна, и для офлайна. Если студент не хочет учиться, формат курсов, программа и педагог здесь ни при чем. Еще эффективность обучения зависит и от качества курса. Насколько понятна и логично подана информация. Как организована обратная связь учителя с учеником. Какие предложены задания и дополнительные материалы. Если студент выбрал качественный онлайн-курс и заинтересован в получении знаний, обучение будет для него эффективным. Эксперты подтверждают, что образовательные результаты студентов не зависят от формы и формата обучения.
0: Хит за хитом. Только на

Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку, климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье более 5800 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма перечислений превысила 200 миллионов рублей. Размер выплаты в 2026 году составляет около 28,5 тысяч рублей. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. При расчете пособия применяется районный коэффициент в зависимости от территории Пермского края. Право на выплату имеют как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители. При рождении двойни или тройни пособие перечисляется на каждого ребенка. Если оба родителя не работают, им необходимо подать заявление в отделение соцфонда не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если один из родителей работает, пособие выплачивается по месту его работы. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. По нижнему Бьефу это Оса, Ханск, Чайковский. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, на территорию от Левшина до Соликамска тоже есть планы. Соликамский причал уже обустроен. В Березняках есть порт. Задача – организовать остановки на Верхнем Бьефе в районе порта Левшина для того, чтобы сделать полноценный речной вокзал, который будет осуществлять перевозки в Верхнекамье, подытожил Сергей Вишняков. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Существуют онлайн-курсы без обратной связи, но в любом онлайн-курсе есть куратор или сотрудник поддержки, который отвечает на вопросы студентов. Часто школы предлагают выбрать тариф. Самые дешевые без обратной связи, более дорогие с обратной связью или личным куратором. В онлайн-обучении используются чаты в мессенджерах, группы в соцсетях, связь по электронной почте, видеоконференции и вебинары.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: News.
1: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Считается, что первый удаленный формат стал использовать ученый-стенограф британец Айзек Питман. Будучи человеком демократичным, Питман считал, что у каждого должна быть возможность получить хорошее образование. Национальность, религия и финансы не играют роли, поэтому он начал учить стенографии по почте студентов со всей Англии. В 1874 году программу обучения по почте предложил университет штата Иллинойс. 18 лет спустя такое же отделение появилось в университете Чикаго. Постепенно идея удаленного обучения охватила весь мир.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
3: Хит за хитом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы в курсе, откуда к нам пришло слово «кайф»? Многие думают, что это английское слово, но это не так. На самом деле «кайф» родом из арабского языка. Там слово «кейф» означает удовольствие и наслаждение. В общем-то, это про всякие приятные эмоции и ощущения. Арабы, когда говорят «кейф» или «кеф», имеют в виду такое приятное времяпрепровождение, когда можно просто расслабиться и ничего не делать. Ну, просто представьте себе, сидите вы такой на подушках в чайхане, пьете чай или кофе, приятно проводите время, ну, кайф же, да? Или кейф, но только по-восточному. Турки вообще переводят кейф как наслаждение от спокойствия. В русском языке это слово впервые появилось в 1821 году. Его привез к нам Осип Сенковский, который много путешествовал по Египту и объяснил, что такое кейф. К 1837 году кайф уже был знаком всем, а в 1838 году даже сам Достоевский написал его в одном из своих писем. Вот так арабский кайф и вытеснил нашу негу.
0: Территория

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджин Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Расчеты наличными в России достигли 30% от общего числа покупок. Такие данные опубликовала платформа ОФД. За год доля бумажных платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 триллионов рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%. По прогнозу экспертов, к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28-31%. Чаще всего купюрами расплачиваются за ремонтные работы, автозапчасти и гостиничные номера. В сфере перевозок за наличные приходится почти каждый второй чек. Специалисты предполагают, что одна из причин роста популярности наличных расчетов – технический сбой в работе интернета и связи. В краевой столице транспортная полиция задержала на вокзале 40-летнюю жительницу Удмуртии. Она была объявлена в розыск за нарушение условий отсрочки наказания. Неоднократно судимая женщина получила приговор за кражу денег с чужого банковского счета. Она была задержана после того, как ее идентифицировали камеры системы распознавания лиц на станции Пермь-2. На сегодняшний день в Пермском крае более 6800 видеокамер подключены к единой системе видеонаблюдения. Они установлены на дорогах, остановках, в транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях, в местах массового скопления людей. Сейчас под наблюдением находится 2100 объектов. В текущем году количество камер увеличится до 7500. Наш край сохранил место в топ-20 регионов России по уровню социально-экономического развития. Регион занял 18 место в ежегодном рейтинге, подготовленном экспертами РИА Новости. Рейтинг формируется на основе комплекса экономических, бюджетных и социальных показателей. Лидерами традиционно стали Москва, Петербург и Республика Татарстан. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про онлайн-обучение. Неважно, где сейчас находится ваша карьера, онлайн-программа всегда будет хорошо выглядеть в вашем резюме. Это покажет потенциальным работодателям, что вы стремитесь к обучению и хотите получить больше знаний и новых навыков. Получив хороший сертификат или диплом после онлайн-обучения, вы наверняка станете лучшим кандидатом для продвижения по службе. И ваше резюме будет выглядеть намного лучше, когда вы подадите заявку на новую должность или вакансию.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Большинству работодателей важно не образование, а умение, навыки и опыт кандидата. Ценится способность к принятию самостоятельных решений, самообразованию и самосовершенствованию. Обучение на онлайн-курсах говорит о наличии у кандидата этих качеств, поэтому диплом онлайн-курсов ценится не меньше, чем его бумажный аналог. Многое зависит от компании. Для кого-то важны только государственные дипломы, кто-то примет во внимание обычный сертификат, не имеющий юридической ценности. Если вам нужен диплом государственного образца, выбирайте аккредитованные курсы с лицензией.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Днем рождения дистанционного образования в России считается 30 мая 1997 года. Министерство образования России издало приказ номер 1050, в соответствии с которым была создана сеть филиалов российских вузов, использовавших при обучении студентов только дистанционное образование. Эксперимент по внедрению в российские высшие учебные заведения получился настолько удачным, что в 2000-х годах количество студентов, обучающихся на дистанционной основе, значительно превысило количество их коллег-заочников.
0: Sol.FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 519 000 рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние годы туристический поток в Пермский край увеличился на 37%. Об этом сообщили в Министерстве по туризму Прикамья. Регион также занял 2-е место в национальном рейтинге программ поддержки туризма, уступив только Новгородской области. Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что это признание эффективности работы правительства и бизнеса. Оценивались количество введенных номеров в модульных средствах размещения, финансирование региональных туристических программ и другие показатели. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что туризм стал значимым частью экономики региона. Пермский край первым в России вел комплексную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма, помогая предпринимателям с классификацией средств размещения. По итогам прошлого года в Прикамье объем услуг туроператоров увеличился в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. В регионе строится 11 гостиниц. До 2027 года в 7 территориях планируется создать 214 номеров в модульных гостиницах, из которых более 390 миллионов рублей составят частные инвестиции. И в продолжении темы, в Пермском крае впервые пройдет инклюзивный туристический поход «Территория возможностей слуха». Он состоится с 10 по 16 августа по Тулымскому кольцу заповедника Вишерский. В походе будут участвовать туристы с нарушением слуха, среди которых будут школьники и студенты. Организаторы обеспечивают экипировку, питание, сопровождение инструкторов и сурдоперевод. Участие бесплатное. Также во время пешеходного похода участники будут снимать документальное кино. Отбор в поход уже начался. Для участия нужно записать видео визитку о себе и опыте путешествий и заполнить анкету. Организатор – Пермское краевое отделение Русского географического общества. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. Забудьте о том, чтобы часами посещать занятия, сидеть в неудобном кресле и страдать от боли в спине к концу дня. Все лекции и необходимые материалы предоставляются через онлайн-платформы, поэтому вы легко получите к ним доступ, не выходя из дома. Вы не будете пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до кампуса. Вам не придется тратить деньги на бензин для машины. Вам не нужно будет вставать рано, чтобы одеться на уроки и так далее. Список удобств можно продолжать бесконечно. Комфорт является сильным преимуществом, но лучше всего по нескольку часов в день оставлять диван и создавать вдохновляющие условия для учебы в своем доме. Все, что вам нужно, это стол и хороший, удобный стул.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

В ритме города. В ритме края. Соль FM. 10 лет в эфире.

хит за хитом. Только на Соль.ФМ. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про онлайн-обучение рассказываю сегодня. В онлайне много бесплатных курсов. Знания можно получить бесплатно, заплатить по желанию можно только за проверку и получение сертификата. Если же говорить о платных курсах, очевидная экономия времени и денег. Не нужно тратиться на дорогу, покупать учебники и дополнительные материалы. Во многих школах есть рассрочка или бесплатный период обучения. На долгосрочных курсах разрешают не платить первые несколько месяцев. Предлагают оплачивать обучение через год после его начала.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето на

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из самых шумных в своей карьере. На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу, сказал футболист в ролике блогера Фина Гастинелли. Напомню, что встреча Франции и Перу на чемпионате мира 2018 в России завершилась победой французов со счетом 1-0. Единственный гол забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили почти 33 тысячи зрителей. Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, какую команду считает фаворитом на чемпионате мира 2026. «Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил – Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию и Аргентину, а я сказал – Нидерланды, чтобы отличаться. Такой у меня подход», – сказал Черчесов в «Спортэкспресс». Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов проведет поединок против иранского бойца Хасана Юсефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве. Пятый турнир Международной лиги кулачных боев пройдет 27 июня на площадке ЦСКА-Арена. Для Кудряшова бой станет дебютным в поединках на голых кулаках. Российский боксер является чемпионом WBC Silver и интернациональным чемпионом по версии WBA. Его соперник Юсефи – чемпион мира по ушу Саньда и бывший чемпион лиги IMS Fight Night Global. Поединок пройдет по правилам боев на голых кулаках и будет состоять из трех раундов по 2 минуты. В последнем бою по правилам бокса Кудряшов победил американца Райдела Букера единогласным решением судей. Экс-чемпион UFC в легком весе Илья Тапурия избежал перелома глазницы в бою с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме. Поединок за титул в легкой весовой категории прошел утром 15 июня. Бой завершился после 4 раундов. Как сообщал глава UFC Дана Уайт, у Тапурии может быть сломана глазница, но это опровергли. Илья Тапури чувствует себя хорошо, он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью, написал журналист Марк Ирати Прат на своей странице в социальной сети. 29-летний Тапурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: В интернете масса курсов, часть поверхностна и полна воды. Часть представляет из себя пересказ истории успеха спикера, а никак не обучение. Часть обещает студентам золотые горы и большие деньги. Сталкиваясь с плохим образовательным продуктом, люди теряют доверие к любым онлайн-курсам. Но качественные курсы, дающие прочные знания, существуют. Главное — не ошибиться в выборе. Для этого нужно прислушиваться к мнению экспертного сообщества, читать отзывы и внимательно следить за работой и успехами спикера. Про онлайн-обучение рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559003643 от 12 августа 2011 года. Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Все сложится. С новым Тенет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L от 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Как семья, мы большие.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае с января по май этого года произошло 19 ДТП, в которых водители сбежали с места происшествия. 17 водителей впоследствии были найдены. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий увеличилось на 72,5%. По данному показателю, Пермский край занял 8-е место среди российских регионов. Об этом сообщили в ГИБДД. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Всего в России произошло 697 таких ДТП. Полицейским удалось разыскать 575 сбежавших водителей. Прокуратура Чердани выявила нарушение при содержании автомобильных дорог на территории муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Как установила прокуратура, ряд участков автодороги Чердань-Пентек не соответствуют нормативным стандартам. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде многочисленных ям и выбоин, что создает условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий. По итогам проверки руководителю МКУ управления развития инфраструктуры внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Завод «Пермтрансжелезобетон» объявил о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты людей при атаках БПЛА. Как пояснили в компании, укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на предприятиях и в общественных местах. Разместить укрытие можно будет даже на неподготовленной поверхности. По желанию, объект впоследствии можно будет демонтировать. Укрытие будет защищать не только от беспилотников, но и от стрелкового оружия, разрывов ручных гранат. Рассчитано оно будет на 7, 14 и 20 человек. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Твой день обязательно станет лучше, если ты уже давным-давно подключился к нашей соленой волне. Александр Соловьев у микрофона. Ваши привет и поздравления тоже уже звучат в эфире радио Соль-ФМ в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Подключайся, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви и все самые важные слова. В этом часе все прозвучит. Оставить сообщение можно у нас в группе ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или на нашем телеграм-канале Радио Соль-ФМ. Тоже подписывайся и отправляй свой привет. Поехали!
0: Соленый алло!

Вот они, первые сообщения уже звучат в эфире радио СЛФМ. Поздравление от Игоря Парахина. Отправляет он большой привет и поздравляет своего брата Гошу Парахина с днем рождения. Понимаю, здоровья, радости, счастья, всего самого хорошего. Желаю тебе успехов в жизни, семьи, любви и в работе. Семья Парахиных вся поздравляет Гошу. Еще раз наше поздравление. Елена Белоусова оставила огромный привет дочке Ксюше Белоусовой. Еще чуть-чуть, и мы будем на море. Даже интересно, на какое отправляетесь. Отличного вам отпуска и приятного отдыха. Берите радио с LFM с собой. Приложение на свой телефон устанавливайте. Ну или как-нибудь через сайт, если вдруг у вас iPhone появился, да. Большой привет вам тоже отправляем. Хорошего отдыха. Евгений Артамонов привет адресует Любе и Насте. Мы на даче. Поставьте, пожалуйста, мод «Мурашками» специально для вас.

0: Ноль ФМ. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Делаем день близких и родных лучше, чем минуту назад, с помощью всего лишь обычного пламенного горячего привета. Дмитрий Безбородов пишет нам: здравствуйте, хочу передать большой привет Алексею Русакову из солнечной Мордовии и пожелать ему крепкого здоровья и успехов в делах. Сергей Ильин тоже оставил свой подмосковный привет. Привет Пермскому краю, всем, кто на частоту Соль ФМ настроен. И отдельно привет Ирине из Курской области. Привет, еще улетел.
0: Соленый.

0: Продолжаем тусить и делать эту среду вместе с вами в эфире Радио Соль FM. Программа по музыкальным заявкам с Алиной Алё. Оставляй свои приветы, все прозвучит в прямом эфире. Где оставлять, конечно же, нашу группу ВКонтакте и телеграм-канал Радио Соль FM. Все озвучиваю, все, что позитивное остается у нас здесь. Ирина Пожарова пишет нам, отправляет она большой привет и поздравление с днем рождения для сына Михаила. Сегодня ему исполняется 18 лет. Поздравляем Михаила, тепла, счастья, радости. И пусть тебя близкие и родные обнимут и подарят самый-самый лучший твой подарок на сегодня и в принципе. Ладно, есть еще у нас сообщение. Так, Александр Платонов где-то оставил сообщение, помню, вот, нашел. Он поздравляет жену с днем рождения. Виолочка, ты самая красивая, любимая и лучшая жена на свете. Очень сильно тебя люблю. Поставьте для нее песню «Необычный человек». Вдруг неожиданно нашел тут же. Послушаем.
1: Соленый Алё.

0: и Джимми, и Ача. Все, что готов написать или заказать, пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm, в личные сообщения группы где-нибудь постом, или же в чат видеотрансляции. Все обязательно озвучу и поставлю по возможности. Телеграм-канал Радио Solofm тоже работает. Можешь написать туда, если тебе неохота во ВКонтакте заходить. Итак, у нас на очереди еще два сообщения на эту минуту от Владимира Долгодворова. Привет, Оса, и всем, кто меня знает. Благодарю Оксану Боровину, что я ее увидел, и ее дочь. Они так прекрасны и очень красивы. Прошу поставить песенку про красоту. Я ее давно не слышал или не видел, не знаю. Про какую красоту ничего не понял, но что-то красивое раньше снимали на Polaroid. Вот Нюша для вас прозвучит. Polaroid, так трек и называется. Татьяна Агеева оставила сообщение. Я хочу передать привет Сергею Ильину. Серега, ну, прям фанат Solofm. Да, мы заметили это уже давным-давно. Твои приветы, как московское время. Удачи тебе во всем, и зарядите для него песню. И для него тоже Polaroid прозвучит в ближайшее время.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Ну что, продолжаем, продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение слушателям радио СЛФМ. На этот раз привет из Саратова прилетел от Ирины. Хочу всем отправить большой привет всем слушателям СЛФМ. Вам, Ирина, тоже. От всех слушателей СЛФМ большой привет и от команды в том числе. Соня отправляет большой привет своей маме Лене. Хорошего дня и отличного настроения также пожелала. И сообщение от Светланы Поваренковой. Отправляет большой привет Елене Шпарун. Отличного настроения также прозвучало. А вы сможете поставить «На-на»? Тут я вот думаю, что свои возможности поставлю под сомнение. Если вдруг найду, то обязательно поставлю. А вообще «На-на» можно послушать в шоу «Двухкассетник». В субботу вы можете его услышать с 19.00 до 21.00. Леся О подарит вам хорошее настроение. Ну и, конечно же, плейлист в стиле 90-х и нулевых. Все это в субботу. Ну а пока в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Ваши приветы и поздравления озвучиваю и музыкальные заявки стараюсь выполнить.
1: «Соленый алло».

Ну что, совсем немного времени у нас с вами остается, около 8 минут до завершения прямого эфира, поэтому пиши прямо сейчас, успевай, сделай сегодняшний день намного теплее своим приветом. И есть у нас, собственно, еще пара сообщений. Так, где? Вот. Максим Рыбаков отправляет большой привет своим друзьям из Людиного, Самохину Андрею, Светковой Наталье, Рогачевой Светлане, Дроздову Роману и дочке Васиной Виктории. Поставьте какую-нибудь классную песню из репертуара «Руки вверх» поставил «Жигуленок», скоро прозвучит совместно с исполнителем Бахти. Итак, Оля Малая также оставила сообщение, или Малая, в общем, Олька пишет нам, отправляет большой привет она сыну Сергею, мы на даче, топим баньку, большой привет Светлане также адресуем, она сейчас на грядках, всем всего самого наилучшего, прекрасного настроения в дачном настроении, ну и чтобы спина не болела, самое главное. Ну а пока для вас как раз-таки руки вверх.

0: городам, дам-дам-дам-дам-дам. Только что сейчас прозвучала для Татьяны Агеевой музыкальная заявка от Сергея Ильгина. Большой привет тоже отправляет. Ну что, читаю еще последнее сообщение на сегодня. Месседж прилетел от Светланы Поваренковой. Она поздравляет племянницу Катю Цареву с днем рождения. Тоже Нана заказывает. Так, Нана, поищем, но, видимо, не сегодня, уже в другой раз, так или иначе. Каждому слушателю радио Салифэм желаю прекрасного дня, отличного настроения и просто замечательных идей для продолжения сегодняшней среды. Не забывайте, что как среду-то называют, среда — это маленькая пятница, правда? Так что немножко тоже можно отдохнуть, просто включая радио Салифэм погромче и лови любимые хиты. На этом все, я с вами прощаюсь, услышимся завтра в 16:00. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000 и 64 12 августа 2011 года.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, срока.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье более 5800 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма перечислений превысила 200 миллионов рублей. Размер выплаты в 2026 году составляет около 28,5 тысяч рублей. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. При расчете пособия применяется районный коэффициент в зависимости от территории Пермского края. Право на выплату имеют как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители. При рождении двойни или тройни пособие перечисляется на каждого ребенка. Если оба родителя не работают, им необходимо подать заявление в отделение соцфонда не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если один из родителей работает, пособие выплачивается по месту его работы. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. По Нижнему Бьефу это Оса, Ханск, Чайковский. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, на территорию от Левшина до Соликамска тоже есть планы. Соликамский причал уже обустроен. В Березняках есть порт. Задача – организовать остановки на Верхнем Бьефе в районе порта Левшина для того, чтобы сделать полноценный речной вокзал, который будет осуществлять перевозки Верхнекамья, подытожил Сергей Вишняков. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22. По северу будет преимущественно облачно, местами возможен дождь и туман. Утром до 20 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
11: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Новый

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Расчеты наличными в России достигли 30% от общего числа покупок. Такие данные опубликовала платформа ОФД. За год доля бумажных платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 триллионов рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%. По прогнозу экспертов, к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28-31%. Чаще всего купюрами расплачиваются за ремонтные работы, автозапчасти и гостиничные номера. В сфере перевозок за наличные приходится почти каждый второй чек. Специалисты предполагают, что одна из причин роста популярности наличных расчетов – технический сбой в работе интернета и связи. В краевой столице транспортная полиция задержала на вокзале 40-летнюю жительницу Удмуртии. Она была объявлена в розыск за нарушение условий отсрочки наказания. Неоднократно судимая женщина получила приговор за кражу денег с чужого банковского счета. Она была задержана после того, как ее идентифицировали камеры системы распознавания лиц на станции Пермь-2. На сегодняшний день в Пермском крае более 6800 видеокамер подключены к единой системе видеонаблюдения. Они установлены на дорогах, остановках, в транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей. Сейчас под наблюдением находится 2100 объектов. В текущем году количество камер увеличится до 7500. Наш край сохранил место в топ-20 регионов России по уровню социально-экономического развития. Регион занял 18 место в ежегодном рейтинге, подготовленном экспертами РИА Новости. Рейтинг формируется на основе комплекса экономических, бюджетных и социальных показателей. Лидерами традиционно стали Москва, Петербург и Республика Татарстан. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако, по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин неблагоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеющие прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22. По северу будет преимущественно облачно, местами возможен дождь и туман. Утром до 20 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
9: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За последние годы туристический поток в Пермский край увеличился на 37%. Об этом сообщили в Министерстве по туризму Прикамья. Регион также занял 2-е место в национальном рейтинге программ поддержки туризма, уступив только Новгородской области. Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что это признание эффективности работы правительства и бизнеса. Оценивались количество введенных номеров в модульных средствах размещения, финансирование региональных туристических программ и другие показатели. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что туризм стал значимым частью экономики региона. Пермский край первым в России вел комплексную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма, помогая предпринимателям с классификацией средств размещения. По итогам прошлого года в Прикамье объем услуг туроператоров увеличился в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. В регионе строится 11 гостиниц. До 2027 года в 7 территориях планируется создать 214 номеров в модульных гостиницах, из которых более 390 миллионов рублей составят частные инвестиции. И в продолжении темы, в Пермском крае впервые пройдет инклюзивный туристический поход «Территория возможностей слуха». Он состоится с 10 по 16 августа по Тулымскому кольцу заповедника Вишерский. В походе будут участвовать туристы с нарушением слуха, среди которых будут школьники и студенты. Организаторы обеспечивают экипировку, питание, сопровождение инструкторов и сурдоперевод. Участие бесплатное. Также во время пешеходного похода участники будут снимать документальное кино. Отбор в поход уже начался. Для участия нужно записать видео визитку о себе и опыте путешествий и заполнить анкету. Организатор – Пермское краевое отделение Русского географического общества. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Я твой филяй.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из самых шумных в своей карьере. На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу, сказал футболист в ролике блогера Фина Гастинелли. Напомню, что встреча Франции и Перу на чемпионате мира 2018 в России завершилась победой французов со счетом 1-0. Единственный гол забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили почти 33 тысячи зрителей. Главный тренер Ахмата Станислав Черчесов рассказал, какую команду считает фаворитом на чемпионате мира 2026. Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил – Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию и Аргентину, а я сказал – Нидерланды, чтобы отличаться. Такой у меня подход, сказал Черчесов в «Спортэкспресс». Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов проведет поединок против иранского бойца Хасана Юсефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве. Пятый турнир Международной лиги кулачных боев пройдет 27 июня на площадке ЦСКА-Арена. Для Кудряшова бой станет дебютным в поединках на голых кулаках. Российский боксер является чемпионом WBC Silver и интернациональным чемпионом по версии WBA. Его соперник Юсефи – чемпион мира по ушу Саньда и бывший чемпион лиги IMS Fight Night Global. Поединок пройдет по правилам боев на голых кулаках и будет состоять из трех раундов по две минуты. В последнем бою по правилам бокса Кудряшов победил американца Райдела Букера единогласным решением судей. Экс-чемпион UFC в легком весе Илья Тапурия избежал перелома глазницы в бою с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме. Поединок за титул в легкой весовой категории прошел утром 15 июня. Бой завершился после четырех раундов. Как сообщал глава UFC Дана Уайт, у Тапурии может быть сломана глазница, но это опровергли. Илья Тапурия чувствует себя хорошо, он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью, написал журналист Марк и Рати Прат на своей странице в социальной сети. 29-летний Тапурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22. По северу будет преимущественно облачно, местами возможен дождь и туман. Утром до 20 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
2: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соль-ФМ. Соль-ФМ. Соль-ФМ. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае с января по май этого года произошло 19 ДТП, в которых водители сбежали с места происшествия. 17 водителей впоследствии были найдены. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий увеличилось на 72,5%. По данному показателю, Пермский край занял 8-е место среди российских регионов. Об этом сообщили в ГИБДД. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Всего в России произошло 697 таких ДТП. Полицейским удалось разыскать 575 сбежавших водителей. Прокуратура Чердани выявила нарушение при содержании автомобильных дорог на территории муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Как установила прокуратура, ряд участков автодороги Чердань-Пентек не соответствует нормативным стандартам. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде многочисленных ям и выбоин, что создает условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий. По итогам проверки руководителю МКУ Управления развития инфраструктуры внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Завод «Пермтрансжелезобетон» объявил о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты людей при атаках БПЛА. Как пояснили в компании, укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на предприятиях и в общественных местах. Разместить укрытие можно будет даже на неподготовленной поверхности. По желанию, объект впоследствии можно будет демонтировать. Укрытие будет защищать не только от беспилотников, но и от стрелкового оружия, разрывов ручных гранат. Рассчитано оно будет на 7, 14 и 20 человек. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы в курсе, откуда к нам пришло слово «кайф»? Многие думают, что это английское слово, но это не так. На самом деле «кайф» родом из арабского языка. Там слово «кейф» означает удовольствие и наслаждение. В общем-то, это про всякие приятные эмоции и ощущения. Арабы, когда говорят «кейф» или «кеф», имеют в виду такое приятное времяпрепровождение, когда можно просто расслабиться и ничего не делать. Ну, просто представьте себе, сидите вы такой на подушках в чайхане, пьете чай или кофе, приятно проводите время. Ну, кайф же, да? Или кейф, но только по-восточному. Турки вообще переводят кейф как наслаждение от спокойствия. В русском языке это слово впервые появилось в 1821 году. Его привез к нам Осип Сенковский, который много путешествовал по Египту и объяснил, что такое кейф. К 1837 году кайф уже был знаком всем, а в 1838 году даже сам Достоевский написал его в одном из своих писем. Вот так арабский кайф и вытеснил нашу негу.
0: Территория фактов. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22. По северу будет преимущественно облачно, местами возможен дождь и туман. Утром до 20 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
8: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8 42-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22. По северу будет преимущественно облачно, местами возможен дождь и туман. Утром до 20 градусов, днем до 25.
0: В ритме города. В ритме края.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Давай раз и навсегда, ведь время не вернуть назад. Оно улетит, самолет, бумага.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это радио соляной столицы.
1: Твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.